В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Связанные добром» и «Турецкая кухня».

Вначале коротко о событиях дня. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу 2026 года. Иран примет соответствующие меры в ответ на удар США по строящейся атомной электростанции Дарховин в юго-западной провинции Хузистан. Революционная гвардия Ирана КСИР заявила о нанесении баллистических ракетных ударов по американским военным транспортным самолетам и самолетам управления П-8 в аэропорту Акабы в Иордании. Украина заявила о выводе из строя 4 паромов в Керченском проливе. Украинские беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу 2026 года. «От всей души поздравляю национальную сборную Испании, ставшую чемпионом мира по футболу 2026 года, и от имени моей страны и моего народа передаю дружественному народу Испании самые искренние приветствия и наилучшие пожелания», написал турецкий лидер в соцсети N Social. Сборная Испании завоевала второй чемпионский титул в своей истории, обыграв в финале действующего чемпиона мира команду Аргентины со счетом 1-0. Матч прошел на стадионе Нью-Йорк, Нью-Джерси в США. Основное время завершилось без голов, а победный мяч на 106-й минуте дополнительного времени забил Ферран Торрес. Во втором тайме испанская команда владела инициативой и создавала больше опасных моментов, однако аргентинская оборона долго сдерживала давление. Положение сборной Аргентины осложнилось после удаления Энцо Фернандеса. Для Испании это вторая победа на чемпионатах мира. Первый титул команда завоевала в 2010 году. Иран примет соответствующие меры в ответ на удар США по строящейся атомной электростанции Дарховин в юго-западной провинции Хузистан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. По его словам, атака на строящийся объект является опасным нападением на мирную инфраструктуру страны. США несут полную ответственность за последствия дальнейшей эскалации нестабильности и отсутствия безопасности, написал Гарибабади в соцсети X. Он подчеркнул, что Тегеран решительно осуждает действия Вашингтона и будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что американские удары были нанесены по площадке строящейся АЭС «Дарховин». Строительство станции мощностью 300 мегаватт началось в декабре 2022 года. АЭС будет работать на реакторе с водой под давлением. По оценкам иранской стороны, строительство займет около 8 лет, а стоимость проекта составит около 2 миллиардов долларов. Обострение произошло на фоне нового витка напряженности между США и Ираном. Ранее стороны обменялись ударами, несмотря на подписанный в июне при посредничестве Пакистана меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий и работу над долгосрочным мирным соглашением. Революционная гвардия Ирана КСИР заявила о нанесении баллистических ракетных ударов по американским военным транспортным самолетам С-17 и самолетам управления П-8 в аэропорту Акабы в Иордании. По утверждению КСИР, несколько воздушных судов получили серьезные повреждения. Согласно заявлению КСИР, атака стала 21-й волной операции «Наср-2» и была проведена на основе разведданных,

0: предоставленных жителями Иордании. В гвардии поблагодарили иорданцев за сотрудничество. По утверждению гвардии, такие же разведданные ранее позволили нанести удар по американским военным позициям в районе Азрака, где было уничтожено 20 объектов и погибли десятки американских солдат. Кроме того, в понедельник КСИР сообщила о двух нефтяных танкерах, которые пытались пройти по опасному судоходному маршруту к югу от Ормузского пролива. На обоих танкерах произошел взрыв, и они были обезврежены. Согласно заявлению Революционной гвардии, суда действовали под давлением и принуждением со стороны американских военных. В гвардии предупредили, что пока в регионе продолжается агрессия США, проход не будет безопасным для транзита удобрений, нефти или газа. В заявлении также говорится, что американские военные должны быть готовы к ответным мерам за это незаконное нарушение. Украина заявила о выводе из строя 4 паромов в Керченском проливе. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровді заявил, что украинские силы вывели из строя 4 из 5 паромов, обеспечивавших сообщение через Керченский пролив между аннексированным Крымом и Краснодарским краем России. По словам Бровді, после серии ударов пропускная способность Керченской паромной переправы сократилась на 75%. Он утверждает, что около 80% перевозок грузов и техники на действующих паромных линиях использовалось для обеспечения российских войск. Командующий сообщил, что в перевозках были задействованы паромы «Лаврентий», «Панагия», «Ейск», «Мария» и «СКС-1», а операции проводились совместно с силами беспилотных систем, Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Минобороны Украины. Конечной целью, по его словам, является полное нарушение морской логистики России в районе Керченского пролива. Российская сторона заявление о выводе из строя 4 паромов официально не подтверждала. Керченская паромная переправа вновь приобрела стратегическое значение после повреждений Крымского моста. До строительства моста она была основным транспортным сообщением между аннексированным Крымом и Краснодарским краем. А после взрыва на мосту в октябре 2022 года Россия возобновила работу по паромной линии для перевозки грузов, автомобилей и снабжения полуострова. Заявление Бровді прозвучало на фоне продолжающейся украинской кампании по нанесению ударов по российской логистике в Азовском и Черном морях. Ранее он сообщал об атаках на суда, которые, по утверждению Киева, используются Россией для военных перевозок и обхода санкций. По данным Reuters, из-за серии украинских ударов судоходство в Азовском море оказалось существенно ограничено, а Россия начала рассматривать возможность перенаправления части экспортных грузов через другие порты.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Украинские беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области, включая нефтебазу в Подольске и логистический центр компании Wildberries в Каледино. Об этом сообщили российские телеграм-каналы и местные власти. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении столичного региона было запущено более 400 украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили 85 дронов на подлете к Москве. В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи густого черного дыма над Подольском, где, по сообщениям, после удара загорелась нефтебаза в микрорайоне Львовский. Кроме того, сообщалось о пожаре на складе компании «Wildberries» в Каледино. При этом пресс-служба «Marketplace» заявила, что крупнейший логистический центр компании не получил повреждений. Еще один пожар произошел в жилом доме в Домодедово, предположительно после атаки беспилотника. По данным российских СМИ, в результате атаки пострадали не менее 6 человек. Масштаб ущерба уточняется. Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала сообщения об ударах.

Японии необходимо начать открытую дискуссию по вопросу ядерного оружия на фоне того, как ряд европейских государств стремится к усилению ядерного сдерживания. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Синдзиро Коизуми, о чем в воскресенье сообщает информационное агентство Kyodo News. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Токио не может избегать этой темы в условиях, когда обстановка в сфере безопасности вокруг государства становится все более суровой. По мнению министра Коизуми, властям необходимо преодолеть ситуацию, при которой обсуждение определенных оборонных вопросов считается в обществе неприемлемым. В качестве примера министр привел действия Франции и Финляндии. Так, финский парламент летом одобрил законопроект, позволяющий ввозить ядерное оружие на территорию страны, а президент Франции Эммануэль Макрон весной объявил о планах Парижа увеличить количество собственных ядерных боеголовок. Япония в настоящий момент остается единственной страной в мире, пережившей боевое применение ядерного оружия и опирается на ядерный зонтик США. Государство официально придерживается трех неядерных принципов – не производить, не иметь и не допускать размещения ядерного арсенала на своей территории. При этом в конце прошлого года правительство премьер-министра Санаа Такаити уже сталкивалось с резкой критикой со стороны оппозиционных партий и внешних игроков. Поводом послужили заявления бывшего участника разработки оборонной политики о том, что Токио следует обладать собственным ядерным оружием. Бывший министр обороны Ицунори Онодера также отмечал необходимость пересмотра будущего национальных безъядерных догм. Уважаемые слушатели, это были новости. Дилекташи, так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Ишин Караджа.

Сегодня 20 июля, годовщина миротворческой операции на Кипре. Во время британского правления на Кипре остров имел двухобщинную и двухконфессиональную структуру. Греко-киприоты, начиная с 1931 года, стремившиеся добиться независимости от Великобритании, хотели объединить остров с Грецией. Туркия, обладавшая в соответствии с международными соглашениями статусом государства-гаранта на острове, в 1974 году высадила войска на Кипре, чтобы предотвратить нападение на турецкое население. Примерно половина острова была взята под контроль турецкой армии. С тех пор на острове продолжается период мира. Работа по объединению двух частей острова, населенных двумя общинами, продолжается и сегодня. Мы и впредь будем поддерживать турок-киприотов, безопасность и существование которых были гарантированы благодаря Кипрской мирной операции.

Через Ормуз государства Басрийского залива получают выход в Индийский океан. До войны по проливу ежедневно перевозили порядка 15-20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, около пятой части мирового потребления. После начала 28 февраля 2026 года американо-израильской военной операции против Ирана Тегеран объявил пролив закрытым для судов, связанных с США, Израилем и их союзниками. Трафик резко сократился, Brent превысил $100 за баррель. С тех пор Вашингтон и Тегеран обмениваются взаимоисключающими заявлениями. Дональд Трамп несколько раз объявлял Ормуз открытым. Иран его тут же закрывал обратно. Американский президент успел даже ввести и отменить плату за проход. На этом фоне возникает главный вопрос. Кому принадлежит важнейшая нефтяная артерия планеты и кто вправе устанавливать правила судоходства? Предлагаем вам комментарий на эту тему обозревателя ТРТ на русском Илькина Шафиева. Пятнадцатого июля военно-морские силы Революционной гвардии Ирана вновь объявили Ормуз закрытым до прекращения американского вмешательства в дела региона. Центральное командование США ответило прямо противоположным заявлением. Иран не контролирует пролив. Движение судов осуществляется в обычном режиме. Формально Южный морской

маршрут через Оманские воды остается доступным. Фактически, трафик упал до минимума за несколько недель. Суда идут с выключенными транспондерами, а танкеры подвергаются атакам. Накануне иранские военные атаковали судно под флагом Таиланда за проход без разрешения Тегерана. Чуть раньше на заминированном маршруте подорвались два танкера. А 14 июля иранские крылатые ракеты поразили два нефтеналивных судна Объединенных Арабских Эмиратов. Погиб моряк, гражданин Индии, 8 человек ранены. В Революционной гвардии уточнили, что били по судам без активных сигналов слежения. Оговорка ключевая. Транспондер выключают, чтобы не стать мишенью. И именно поэтому ею становятся. Ормуз сейчас впору называть проливом Шрёдингера. Он открыт и закрыт одновременно. Открыт по международному праву и заявлениям США, закрыт де-факто, потому что далеко не каждый перевозчик готов играть в ближневосточную русскую рулетку. 13 июля Дональд Трамп назвал США охранителем Ормузского пролива. «Мы охраняли пролив 50 лет, нам за это никто никогда не платил», – заявил он. Затем президент США объявил о восстановлении морской блокады Ирана и пообещал остальным странам справедливый и открытый доступ к проливу. За это Вашингтон намеревался взимать 20% от стоимости перевозимых грузов. Международная морская организация выступила против такой идеи. Судоходные компании указали на ее несовместимость с международными правилами. Уже на следующий день Трамп отказался от прямого сбора, заменив его торговыми и инвестиционными соглашениями со странами залива. Тегеран ответил с иронией. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что вознаграждение за безопасный проход должен получать тот, кто действительно обеспечивает безопасность, то есть Иран. Смысл спора прозрачен, и Вашингтон, и Тегеран пытаются представить контроль над проливом как услугу, за которую остальные должны платить. С юридической точки зрения ни одна из сторон не обладает теми полномочиями, на которые претендует. Ормузский пролив разделен на два транспортных коридора шириной по 2,5 километра с 5-километровой буферной зоной. Суда, идущие в Басрийский залив, проходят преимущественно через иранские воды, а следующие обратно – через оманские. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает для международных проливов режим транзитного прохода. Он распространяется на гражданские и военные суда и не может быть приостановлен прибрежным государством. Точка? Не совсем. Однако ни Иран, ни США конвенцию не ратифицировали. Иран документ подписал, но отказался ратифицировать из-за несогласия с нормами, разрешающими проход иностранных военных кораблей. Тегеран утверждает, что транзитный проход является привилегией участников конвенции, остальным гарантирован лишь мирный проход, который прибрежное государство может временно ограничивать по соображениям безопасности. В случае с США все еще интереснее. Вашингтон конвенцию не то что не ратифицировал, Сенат не может одобрить ее с 1982 года, то есть Америка требует соблюдения режима, к которому сама отказалась присоединяться, ссылаясь на то, что транзитный проход давно стал обычным правом. Иран, в свою очередь, ограничивает проход, апеллируя к оговоркам вокруг конвенции, которую не ратифицировал сам. Ситуация сложилась абсурдная. Обе стороны держатся за документ, под которым нет их подписи в полном смысле слова. Большинство юристов-международников признают свободу транзитного прохода частью обычного права. Следовательно, Иран не вправе полностью закрывать пролив для международного судоходства. Но из этого не следует, что США могут назначить себя хозяином Ормуза. Морское право запрещает взимать плату с иностранных судов за сам факт прохода. Сборы допустимы только за конкретные услуги. Требование перечислять США 20% стоимости груза невозможно представить как оплату навигационного сопровождения или охраны. По сути, это дань. Не менее спорна и объявленная Вашингтоном блокада. По праву вооруженных конфликтов блокада может применяться против воюющей стороны.

Она должна быть официально объявлена, фактически обеспечена и не должна перекрывать нейтральное судоходство в нейтральные порты. Попытка блокировать не только иранские суда, но и суда, связанные с торговыми партнерами Ирана, Тегерана, выходит далеко за эти рамки. Такая формулировка позволяет распространять ограничения на значительную часть мировой торговли. Судя по всему, Вашингтон не собирается менять международное право. Он будет его обходить. Первый инструмент – американское санкционное законодательство. Формально вторичные санкции действуют в юрисдикции США. На практике контроль над долларовой системой, банками, страхованием и расчетами превращает их в глобальный механизм давления. США не обязательно останавливать каждое судно, достаточно пригрозить его владельцу потерей доступа к американским банкам, страховке и рынкам. Второй инструмент – те самые торговые и инвестиционные соглашения, которыми Трамп заменил прямой 20-процентный сбор. Формально государства залива подпишут их добровольно, но свобода такого выбора условна. Отказ может означать потерю американской военной поддержки и новые риски для экспорта. Дань в таком случае не исчезает, а лишь меняет форму. Вместо процента с груза появляются многомиллиардные закупки и инвестиционные обязательства. Единственный вариант, хотя бы частично опирающийся на право, предложил Оман. Южный маршрут через Оманские воды должен оставаться свободным, северный, проходящий через Иранские воды, регулироваться по согласованию с Тегераном. Никакой платы за проход не предусматривается. Но пока речь идет только о переговорах. На море ситуацию определяют не договоренности, а ракеты, мины, военные корабли и страховые тарифы. Рынок реагирует на происходящее предсказуемо. После очередного обострения Brent вырос более чем на 5%, превысил $80, а затем поднялся выше $85 за баррель. За месяц котировки прибавили около 7%, за год почти 24%. Дальнейшая траектория просматривается без труда. Вашингтон будет давить на Тегеран военной силой и санкциями, Иран отвечать ударами по судоходству. А премия за риск, заложенная в каждый баррель, доедет до каждой бензоколонки, авиабилета, коммунального счета и контейнера с товарами. США будут бить по Ирану, Иран будет отвечать. А платить за борьбу двух государств за право называться хозяином Ормуза будет каждый человек на планете. Международное право продолжит напоминать о свободе судоходства, но в проливе, где право не подкреплено ни согласием сторон, ни эффективными механизмами принуждения, решающее значение имеет не то, кому разрешено пройти, а то, кто способен провести судно силой.

Уважаемые слушатели, сегодня мы поделимся рецептом одного супа. Из зеленой чечевицы с вермишелью этот суп необычайно питателен и долго дает чувство сытости. Его можно считать за полноценный прием пищи. Вермишель домашнего приготовления в сочетании с богатой белком и клетчаткой зеленой чечевицей дает нам прекрасное блюдо, которое к тому же просто в приготовлении.

Перечисляем список ингредиентов. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, треть чайной ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, треть чайной ложки крупномолотого красного перца, 1 столовая ложка томатной пасты. Повторяем список ингредиентов еще раз. 1 стакан зеленой чечевицы, полстакана домашней яичной вермишели, 1 столовая ложка сливочного масла, 4 стакана воды, 1 стакан мясного или куриного бульона, половина луковицы, 3 чайные ложки сушеной мяты, 1 чайная ложка соли, треть чайной ложки крупномолотого красного перца и 1 столовая ложка томатной пасты.

приступаем к приготовлению. Вначале тщательно промоем чечевицу, затем поварим ее в воде 5-6 минут. Воду сольем, мелко нарежем лук. Растопим на дне кастрюли сливочное масло и попассируем на нем лук. Затем добавим томатную пасту и, помешивая, обжарим еще 2-3 минуты. Затем добавим чечевицу и потушим вместе несколько минут. Тонкой струйкой вольем бульон и воду. Посолим и заправим специями. Доведем до кипения.

В последнюю очередь добавим вермишель. Если нет домашней яичной вермишели, можно использовать обычную магазинную. Советуем в таком случае выбирать мелкую и тонкую вермишель, которая быстро варится. Когда вермишель сварится, суп готов. По желанию можем добавить в тарелку обжаренную на сковороде сухую мяту. Приятного аппетита!

связанные добром. Что делает город по-настоящему процветающим? Его каменные крепости или устремленные в небо минареты? В древней архитектурной традиции городов Анатолии существовало сооружение, которое олицетворяло совесть города. Пока из его дымохода шел дым, никто не ложился спать голодным. Пока его двери были открыты, ни один путник не оставался без крыши над головой. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом удивительном чуде общей трапезы в истории человечества. О крепостях милосердия, где никто не спрашивал, кто ты, где звания и титулы оставались за порогом, а единственным условием было быть человеком. Речь пойдет об имени.

Марит, мы откроем для себя не просто общественную кухню, а настоящий общественный договор, пропитанный ароматом свежего хлеба. Если вы готовы, добро пожаловать за большой стол цивилизации, которая становилась богаче, делясь с другими. Само слово «имарет» происходит от глагола «имар этмек» – «благоустраивать», «делать пригодным для жизни». Это название не случайно. Согласно древним представлениям, благоустроить место означало не просто возвести здание, а сделать его живыми, процветающими и сытыми, чтобы люди жили там сытые и со спокойной душой. В городской структуре Османской империи имареты обычно находились в центре кюлье – больших общественных комплексов. Мечеть была их душой, медресе – разумом, а имарет – телом. Именно из этих огромных кухонь город черпал свое благополучие. По всей Османской империи, от Эдирне до Иерусалима, от Бурсы до Сараева, существовали тысячи имаретов. Это были не просто благотворительные столовые, а настоящая система социальной защиты государства. Еще до рассвета в огромных котлах начинал кипеть суп, становясь надеждой для бедняков, студентов и путников. Но как работала эта грандиозная система? Кто оплачивал приготовление тысяч порций еды? Ответ скрывался в вечном институте вакфов, благотворительных фондов. Это была настолько масштабная система, что соль для супа могла поступать из озера, принадлежащего вакфу, за сотни километров. Дрова из вакфного леса, а рис – сельскохозяйственных угодий другого вакфа. Природа и люди объединились, чтобы накрыть стол для нуждающихся. Это был удивительный круговорот добра, где собственность передавалась в служение обществу. Самой поразительной особенностью имаретов был принцип равенства за столом. Каждый, кто переступал порог, считался гостем Всевышнего. Бок о бок за этими столами сидели учащиеся медресе, бедняки с улицы, уставшие купцы, прибывающие из далеких земель, странствующие дервиши, не имевшие собственного дома. Все ели одну и ту же пищу из одного котла. Меню, сохранившееся в учредительных документах вакфа, свидетельствует об этой культуре уважения. Например, в огромном стамбульском имарете, основанном султаном Мехмедом II Завоевателем, утром обязательно подавали чечевичный или рисовый суп, а вечером – пшеничную кашу. По пятничным вечерам трапеза превращалась почти в праздник. На столах появлялась баранина, плов и сладкий десерт зерде, приготовленный с медом. Но главной целью было не просто насытить человека. Важнее было не задеть его достоинство. Имарет – это имя той благородной заботы, которая, избавляя человека от голода, одновременно защищала его честь. Самые величественные имареты располагались внутри больших кюлье. Представьте себе имарет Сулеймания, где ежедневно получали пищу более 1000 человек. День, когда над его огромными трубами

настоящими памятниками гостеприимства. Взять хотя бы имарет Хасеки Султан в Иерусалиме, основанный Хюрем Султан, супругой султана Сулеймана Великолепного. Здесь не только кормили людей для прибывших спутников, обеспечивали корм для лошадей, а заболевшим предоставляли лекарства. Ежедневно здесь кормили тысячи людей. Причем все было организовано настолько тщательно, что в кладовых всегда имели запасы даже на случай непредвиденных сезонных потребностей. Имарет был настоящей гаванью доверия для города. Пока из его трубы шел дым, люди верили, в этом городе существует справедливость. Вся страна словно работала как единый невидимый организм, чтобы люди могли накормить друг друга. Огромные котлы имаретов не переставали кипеть на протяжении веков. Но когда Османская империя начала переживать тяжелые времена, их огонь постепенно угас. Однако дух общей трапезы никогда не исчезал с этих земель. Со временем место имаретов заняли современные благотворительные кухни, муниципальные столовые, рамаданские шатры и сохранившаяся до наших дней традиция хлеба для нуждающихся – аскыда экмек. Изменилась форма, здания стали современными, но главная философия осталась прежней. Среди нас нет тех, кто ложится спать сытым, пока его сосед голоден. Сегодня наиболее очевидными наследниками имаретов являются современные благотворительные кухни, работающие при муниципалитетах и общественных организациях. Теперь еду раздают не только в одном здании. Мобильные пункты питания приезжают к университетам, больницам, а холодными зимними ночами к тем, кто работает на улице. Знаменитый принцип имаретов «не отказывать никому» сохраняется. Та деликатность, которую султан Мехмед Завоеватель завещал в своем вакфе, доставлять пищу в закрытой посуде незаметно, чтобы не унижать человека, сегодня воплощается в доставке горячих обедов на дом и в анонимных благотворительных картах. Имареты научили нас простой истине: если мы делимся, мы будем сыты, если разделимся, исчезнем. Современные благотворительные кухни, огромные ифтары во время Рамадана, незаметная помощь студентам – все это последние клубы дыма, поднимающиеся из древнего очага имаретов. За этими столами насыщались не только желудки, насыщалась сама человечность. Каждый разделенный кусок хлеба – это стежок, который соединяет чью-то жизнь. И именно такие стежки становятся самым прочным швом, удерживающим общество вместе. Имареты – это наследие прошлого, совесть настоящего и надежда будущего. Каждый разделенный кусок хлеба продолжает питать не только человека, но и ту невидимую священную связь, которая объединяет общество.

и Мареты общая трапеза для всех оставили нам в наследство кухню милосердия. Возможно, сегодня их огромные котлы уже не кипят, но их дух живет в каждой тарелке горячей еды, протянутой тому, кто нуждается. В следующем выпуске мы поговорим о самой тихой, самой загадочной и, возможно, самой изящной форме добрых дел, о камнях для милостыни садаката шларе и традиции хлеба для нуждающихся аскада экмек. До встречи там, где живет красота тихого милосердия. Оставайтесь на пути добра за столом сострадания. Стоит протянуть руку, и чья-то жизнь меняется. Именно тогда история становится завершенной. До встречи на следующей неделе в рубрике «Связанные добром».

И в завершении коротко о событиях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу 2026. Иран примет соответствующие меры в ответ на удар США по строящейся атомной электростанции. Украина заявила о выводе из строя 4 паромов в Керченском проливе. Украинские беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области, включая нефтебазу в Подольске и логистический центр компании Wildberries в Калегино. Японии необходимо начать открытую дискуссию по вопросу ядерного оружия на фоне того, как ряд европейских государств стремится к усилению ядерного сдерживания. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңа Тюркия овозы радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио Амурия Тюркия.
11: Ини адала радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hongia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: فرهنگ هزار

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонпо Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
3: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зъри и Турция.
6: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
7: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
8: Да, да Турция гаг радио да.
9: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
11: Овода, Турция Уни, Радио Са.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Дитплеер Тюркияның пети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
16: Аңлават кынала Тюркия Оваза радиосы.
17: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидарри Диамурия Тюркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangya radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
2: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
14: Аич, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит голос Туркии.
16: Эфирда Туркия овозы.
13: Диплеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
18: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
19: Гидарели амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
7: Este radio voz da Turkia.
14: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkia.
6: Efir da Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya. Ovda radio glas Turkia.
4: Turkia ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Садбури.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
4: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboruva glasot na Turkiye.
24: Efirde Turkiye o

0: Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Овди радиоглас Тюркия.
6: Гидарды би амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é a Rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.